Московское время 2 часа 35 минут. Маяк передает зарубежную эстрадную музыку.